Прятаться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: В спорте ни в коем случае нельзя останавливаться. Когда соперники равны, результат может оказаться случайным. Надо быть на голову выше. Анатолий Тарасов. Для радио «Искатель».
2: Лыжи у печки стоят, гаснет закат за горой. Месяц кончается, март, скоро нам ехать домой. Здравствуйте, хмурые дни, горное солнце, прощай. Мы навсегда сохраним в сердце своем этот край. Нас провожает с тобой гордый красавец Эрцог. Нас ожидает с тобой марево дальних дорог. Вот и закончился круг. Помни, надейся, скучай. Снежные флаги разлук вывесил старый Домбай. Что ж ты стоишь на тропе?

Искатель. Вы слушаете Радио Искатель.

0: Радиоискатель. Хочу все знать. Самый крупный вертолет в мире Ми-26 разработан в СССР. Он способен перевозить грузы массой до 20 тонн.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Эрик Клэптон. Гонка.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: Я каждый день должен сделать что-то конкретное, чтобы, придя домой, спокойно сесть в кресло и выпить свой чай. Алексей Баталов. Для радио «Искатель».

Сейчас я проживу так далеко от вас, в такой пустынной пустоте, прозрачности такой, что можно тронуть горизонт.

Радиоискатель. Хочу все знать. В Коста-Рике вся навигация и почтовая переписка ведется по описаниям наподобие 150 метров на запад от Макдональдса или 200 метров по левую сторону от церкви, красный дом с черными решетками. Недавно правительство запустило программу по именованию улиц, но местные жители пока не могут привыкнуть к этим названиям. «Хочу все знать». Радиоискатель.

слушаете «Радио Искатель».

Музыка. Музыка искателей. Андрей Петров. Осенний марафон.

0: Правила искателей.
1: Если знаешь, за что любишь, то это уже не любовь, а хорошие отношения. Владимир Высоцкий. Для радио «Искатель».
2: Почему все не так? Вроде все как всегда. То же небо опять голубое, тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять, кто же прав был из нас в наших спорах без сна и покоя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Он молчал не в попад и не в такт подпевал, он всегда говорил про другое. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. То, что пусто теперь, не про то разговор. Вдруг заметил я, нас было двое. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Нынче вырвалась, словно из плена весна, по ошибке окликнул его я. Друг, оставь покурить, а в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Друг, оставь покурить, а в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Наши мертвые нас не оставят в беде, наши павшие, как часовые. Отражается небо в лесу, как в воде.

0: голубые. Нам и места в землянке хватало вполне, нам и время текло для обоих. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя.
1: Радиоискатель. Искатель.

о том, о сём. Та-ду-дым, та-ду-дам, та-ду-да. А за рекой тают огни, тишина не видать, не слыхать. Тают огни, как светлячки.

второй. Дорога под ногами, небо над головой. Двигаюсь уверенно, как стрелки на часах. Откуда не скажу, а куда не

0: Радиоискатель. Хочу все знать. Во времена расцвета Британской империи широкое распространение по всему миру получила и шотландская волынка. Сегодня крупнейшим производителем волынок является Пакистан, экспортирующий инструменты по всему миру, в том числе и в саму Шотландию.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

музыка. Музыка искателей. Ирина Отиева. Вам и не снилось.

0: Радиоискатель.
1: Я вспоминаю ядреню пеню, как можно было это все забыть за дверью. Ключи от дома, чехол с гитарой, кусочек хлеба покормить голодных птиц. А в общем клево, что так вышло, я сижу на крыше, пялюсь в панораму. И наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста, не в ту канаву.

Сильнее ветра, гоните лыжу. Депрессника, который мне сбивает крышу. Поля, лужайки, цветы, грибочки. И очень быстро песня пишется моя. Вообще-то клёво, полбутылки пива есть. И солнце кошкой лижет спину. И пьяный хохот дополняет нарисованную пальцами картину.

0: как законченный поэт уеду вдаль.
1: А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму. И наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста, не в ту канал.

Прятаться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

Меня побили камнями на детской площадке. Я ушел чуть живым, скрывался в чужом районе. Но собаки нашли мой след и грызутся пятки.

0: пробегал им путь или целился в спину. Да я даже не знаю, что там за дверью в лето. Может, это задрочка, типа Тома и Джерри. Может, просто тупик, и в поисках смысла нет. Но должны же коты, пес возьми, во что-нибудь верить. Я мечтаю о лесе под грустным осенним дождем, спрятав свой хвост трубой за мусорный бак. Ведь любой дурак знает, кошке нужен дом, хотя б уголок, просто укрытие. От злых детей и собак.
1: Вы слушаете «Радио Искатель».

0: правила искателей.
1: Я не думаю ни о прошлом, ни о будущем. Принимать все решения нужно сегодня. И каждый момент нужно проживать сейчас.
2: Сергей Сельянов на радио «Искатель».

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L номер FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: Слушайте «Радио Искатель».

Радиоискатель. Хочу все знать. Группировки спортивных фанатов и стычки между ними существовали задолго до современной эпохи. В Римской, а затем и Византийской империях армии преданных болельщиков были у состязавшихся в скорости колесниц. Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Конечно же вы.
1: Музыка. Музыка искателей. Александр Зацепин. Операция «Ы» и другие приключения Шурика.

Развиваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Наши искатели.
1: Их имена знает вся страна. Их достижениями мы гордимся. Сегодня нашим героем стал футболист Александр Головин. Александр Головин родился в 1996 году в городе Калтан Кемеровской области, небольшом шахтерском городке с населением чуть больше 25 тысяч человек. Отец работал на шахте, мать – бухгалтером. В 6 лет Сашу привел в футбольную секцию друг отца – местный тренер Александр Плюсунов. Способности проявились сразу. Мальчик одинаково хорошо бил с обеих ног и обладал отличной координацией. К сожалению, условий для профессионального роста не было. Футбольное поле в Калтане из-за снега было пригодно для игры всего несколько месяцев в году. Тогда 8-летний Головин начал ездить на тренировки в Новокузнецк. Каждый день отец или рейсовый автобус везли его за 30 километров в спортивную школу при клубе «Металлург Кузбасс». В 10 лет Головина не взяли в московский «Спартак». Сочли слишком худым. Не заинтересовались им и в «Локомотиве». Казалось, путь в большой футбол закрыт, но он поступил в училище Олимпийского резерва в Ленинске-Кузнецком к тренеру Сергею Васютину, воспитавшему Алексея Смертина. Именно Васютин, по словам специалистов, сделал из Головина игрока, способного мыслить на поле самостоятельно. В 2012 году 16-летнего Головина заметили скауты ЦСКА на турнире в Крымске. Он переехал в Москву, а уже через год стал чемпионом Европы в составе юношеской сборной России до 17 лет. Редкое достижение для отечественного футбола. В том же году он забивал Манчестер-Сити и Мюнхенской Баварии в юношеской лиге УЕФА. В основе ЦСКА Головин дебютировал в 2014 году, а первый гол за главную сборную забил уже в 2015 в матче с Белоруссией, выйдя на замену вместо Романа Широкова. Через год, в 2016, он получил премию «Первая пятерка» как лучший молодой футболист России. На церемонию Александр вышел в шахтерской робе в знак уважения к отцу и родной земле. Летом 2017-го лондонский «Арсенал» предлагал за Головина 8 миллионов фунтов. ЦСКА отказал. А через год грянул домашний чемпионат мира. В матче открытия Саудовской Аравии 22-летний Александр забил гол и отдал две голевые передачи. Британское издание 442 включило его в тройку главных открытий Мундиаля, а аналитический портал WhoScored в символическую сборную группового этапа со средней оценкой 8,3, выше, чем у Филиппа Коутиньо. После турнира клуб «Монако» заплатил за Головина 30 миллионов евро, рекордную на тот момент сумму для российских футболистов. В феврале 2021 года он оформил первый хет-трик в Лиге 1, став первым россиянином с таким достижением в истории чемпионата. Сегодня Головин – один из лидеров «Монако» и сборной России. Он провел за клуб больше 200 матчей, забил больше 30 голов и отдал больше 30 голевых передач. Осенью 2024-го продлил контракт до 2029-го. В команде он периодически выходит с капитанской повязкой, хотя сам признается, в детстве быть капитаном ему не нравилось. Он всегда хотел просто спокойно играть в футбол. При этом каждое лето он приезжает в Калтан, покупает форму для местных ребят и проводит детские турниры. В любой точке мира он помнит тот самый стадион в Сибири, с которого все начиналось.
0: Наши искатели.

Радиоискатель. Хочу все знать. Борцы сумо, несмотря на габариты, подолгу отрабатывают растяжку. Каждый профессионал должен уметь садиться на шпагат. Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Искатели легенд. Кыргызстан.
1: Демонология. Не столько наука, сколько общее название мифов, посвященных демонам. Эти сверхъестественные существа занимают более низкое положение по сравнению с богами и могут обладать как положительными, так и отрицательными качествами. У каждого народа были свои демоны. У индусов – пишичи, у арабов – джинны, у китайцев – хунь-дунь. Все они были ужасными существами, порождающими хаос и катастрофы. У кыргызов и соседних с ними народов таким исчадием ада была Жестермак. Легенда про охотника Жаныбая рассказывает о том, как в лесу ему повстречалась молодая красивая девушка, которая попросила поесть. Жаныбай пригласил ее к костру, дал кусок мяса. Девушка ела, как-то странно прикрывая нос рукой. Поужинав, она молча ушла в лес. Жаныбай почуял неладное, поскольку в округе не было никакого жилья. Откуда в глухом лесу могла взяться девушка? Опытный охотник решил схитрить. Накрыл чапаном кучу веток, а сам с ружьем забрался на дерево. Когда стемнело, странная гостья вернулась к костру. Она набросилась на чучело и стала рвать чапан острыми когтями. Жаныбай убил чудовище с первого выстрела. А когда спустился с дерева, обнаружил у девушки медные когти и нос. Это была Жестермак. В сказках демоны изображают в виде красивой девушки. Если бы не медный нос и когти, от обычной женщины ее не отличить. Жестермак обитает в лесу. Она обладает огромной физической силой и пронзительным голосом, способным убить птицу и небольшое животное. Среди людей Жестермак может появиться в дорогом шелковом чапане, богато украшенном серебряными монетами, которые звенят при ходьбе. При встрече никого не трогает, предпочитая нападать ночью, когда жертва спит. Жестермак не единственный представитель демонологии в кыргызской мифологии. Еще есть албарсты, которые могут наносить вред женщинам во время родов, и мите в виде дряхлой старухи, которые, подобно вампирам, сосут у людей кровь. К счастью, у кыргызов есть много небесных покровителей, способных дать отпор любой нечисти.
0: Искатели легенд. Кыргызстан.

0: «Хочу все знать».
1: Планета Янсен в созвездии Рака вдвое больше и в 8 раз тяжелее Земли. Но главное, Янсен почти целиком состоит из графита и алмазов стоимостью в 26,9 нониллионов долларов. Правда, температура поверхности Янсен более 2000 градусов по Цельсию. А скорость вращения настолько высокая, что один год на планете равняется 18 земным часам.
0: «Хочу все знать».
2: Искатель.
0: Радио «Искатель».

0: Музыка. Музыка искателей. Андрей Миронов. 12 стульев.
1: Нет, я не плачу.

не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь – игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не

согласитесь, какая прелесть! Мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь! Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю! Замрите, ангелы, смотрите, я играю! Моих грехов

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Радиоискатель.ру. Играем по твоим правилам. Полное собрание сочинений истории искателей. Победы, открытия, путешествия, программы, блоги, музыка, общение. Все это круглосуточно на радиоискатель.ру. Присоединяйся прямо сейчас. Радиоискатель.ру.
2: Радиоискатель. Теперь в Телеграм. Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows.

Развиваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

Искатель. Вы слушаете радио Искатель.

0: Россия 360. Сибирский федеральный округ.
1: Караульнинское Нагорье. Нагорьем называют обширный участок, представляющий собой сочетание плоскогорий, горных хребтов и плато. Среди туристов популярностью пользуется Караульнинское Нагорье, которое расположено между Мининскими столбами и экопарком «Гремячая грива» на западной окраине Красноярска. Это место привлекает пещерами, причудливыми скалами и великолепным видом на Енисей. Привлекательности добавляет шаговая доступность от столицы края. Поход по Караульнинскому Нагорью доступен даже детям. Маршрут начинается в микрорайоне Удачный. Первой достопримечательностью на пути станет скала Голубка, которая стоит в сосновом лесу. Поскольку она высится у дороги, не заметить ее невозможно. В профиль скала действительно похожа на сидящего на земле голубя, который смотрит в небо и вот-вот взлетит. Стоит подняться к подножию скалы, поскольку сверху открывается замечательная панорама Енисея. Неподалеку находится скала Караульный Бык с двумя вершинами. От скалы на противоположном берегу Енисея хорошо видно село Овсянка, где родился писатель Виктор Астафьев. С той стороны реки Караульный Бык виден со смотровой площадки «Царь Рыба», расположенной на окраине Овсянки. Неспроста Астафьев упоминал двухвершинную гору в своих произведениях. Внутри Караульного Быка со стороны Енисея есть пещера, которую назвали в честь красноярского математика Еленева. Как пещера связана с математикой? Никак. Просто математик Еленев, проживавший в начале прошлого века в Красноярске, увлекался спелеологией и многое сделал для изучения пещер края. Поскольку спускаться к пещере Еленева опасно, лучше осмотреть ее с воды на лодке. Финишной точкой маршрута является пещера Караульная-2, которая находится в окрестностях Караульного Быка, в 800 метрах от Енисея. Она имеет большой арочный вход, который ведет в грот Ледовый. Суммарная длина ходов составляет 540 метров, включая гроты Грязный, Очарованный и Капельный. Пещеру украшают сталактиты, сталагмиты и причудливые натеки.
0: Россия 360. Всегда высокий градус знаний. Только на «Радиоискатель».

Радиоискатель. Хочу все знать. По числу производимых фильмов в год Голливуд занимает только третье место в мире. На втором — так называемый Нолливуд, кинематограф Нигерии. А лидирует индийская киноиндустрия, которую именуют Болливудом. Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Искатели «Планета».
1: В Японии обязательно стоит прокатиться на скоростном поезде «Синкансен». Он является одним из символов страны. Поезд способен разгоняться до скорости 320 км в час, что позволяет почувствовать себя пилотом «Формулы-1». Их называют даже «поездами-пулями». При огромной скорости они отличаются необыкновенной плавностью хода. Внешне состав похож на длинную белую ракету. Каждый поезд имеет собственное имя – «Надежда», «Эхо», «Свет». Синкансены ездят по стране уже более 50 лет. Первый состав тронулся с Токийского вокзала 1 октября 1964 года. Линия имела протяженность 515 километров. Поезд пролетал ее за 2,5 часа. Максимальная скорость тогда составляла 210 км в час. По меркам того времени это было очень быстро. Скоростные поезда есть и в других странах, но японские считаются лучшими. Составы состоят из 16 вагонов. В них помещается до 1300 пассажиров. Общая длина достигает 400 метров. Для них приходится строить более длинные платформы. Рекорд скорости был поставлен в 1996 году. Тогда Синкансен разогнался до скорости 443 км в час. За все время существования скоростных линий по ним было перевезено более 5 миллиардов пассажиров. Для сравнения, население планеты составляет 7,5 миллиардов человек. В настоящее время функционирует 11 линий. В ближайших планах построить еще 3 линии. А вот скорость синкансенов не увеличивается. Видимо, требуются принципиально новые инженерные решения. Возможно, следующие поколения поездов действительно превратятся в ракеты, и тогда пассажиры будут отправляться не в поездку, а в полет.
0: Искатели «Планета».

0: Радио Искатель. Хочу все знать.
1: Вода может замерзнуть в трубопроводе при температуре плюс 20 градусов по Цельсию, если в этой воде присутствует метан. Если быть точнее, из воды и метана образуется газовый гидрат. Молекулы метана расталкивают молекулы воды, так как занимают больший объем. Это приводит к понижению внутреннего давления воды и повышению температуры замерзания.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай» 6+. ООО «БКП Мобилайн», город Ижевск, УГРН, 111-184-00-79-49.
2: Есть вещи, которым нельзя изменять.

0: Семья. Родина. Радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны. Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на радиоискатель.ру, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.
1: Радиоискатель.

Бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: наши искатели.
1: Их имена знает вся страна. Их достижениями мы гордимся. Сегодня нашим героем стал писатель Евгений Водолазкин. Евгений Германович Водолазкин родился в Киеве в 1965 году, но уже много лет живет в Петербурге и считает этот город своим. По образованию он филолог, специалист по древнерусской литературе, и долгое время его жизнь была связана с академической наукой. Водолазкин – самый молодой в России доктор филологических наук, и это звание он получил задолго до того, как стал знаменитым прозаиком. В литературу Водолазкин пришел не через громкие дебюты, а через глубокое погружение в текст, в слово, в историю. Его первый большой роман «Соловьев и Ларионов» вышел в конце 90-х, но настоящая слава настигла Евгения Водолазкина в 2012-м, когда увидел свет «Лавр». Книга, написанная в жанре средневекового жития, рассказывает о лекаре, который потерял любимую и выбрал путь юродивого. Это история о времени, о памяти, о движении к свету, и она оказалась нужна читателям во всем мире. Сегодня «Лавр» переведен больше, чем на 30 языков. В России его переиздают каждый год, а британская газета «The Guardian» включила роман в десятку лучших книг мировой литературы о Боге. После «Лавра» были «Авиатор» – роман о человеке, замороженном в 30-е годы и очнувшемся в 90-е, о любви, ненависти и прощении. Потом «Брисбен» – история о музыканте, теряющем голос. И, наконец, «Чагин» – книга о человеке, который ничего не может забыть, и эта невозможность забывать становится для него настоящим адом. В 2025 году случилось событие, которого поклонники Евгения Водолазкина ждали давно. На экраны вышла экранизация романа «Авиатор». Режиссером фильма стал Егор Кончаловский. А главные роли исполнили Александр Горбатов, Константин Хабенский и Евгений Стычкин. Премьера состоялась 20 ноября, в день рождения жены писателя, филолога Татьяны Руди, что стало для него особенно символичным. Сценарий для картины стал последней работой выдающегося драматурга Юрия Арабова, ушедшего из жизни в 2023 году. Сам Водолазкин принимал активное участие в создании фильма и остался доволен результатом, хотя и признает, кино – это другой язык, другая стихия. По его словам, фильм не повторяет роман буквально, но внутреннее сходство с книгой у него полное. Водолазкина называют одним из главных русских писателей современности. В 2018 году в Кракове прошла международная конференция, целиком посвященная его творчеству. В ней участвовал 91 исследователь из 19 стран. Романы Евгения Германовича возглавляют литературные рейтинги в Румынии и Словакии. Он лауреат «Большой книги» и «Ясной поляны». При этом сам Водолазкин остается петербургским интеллигентом, который живет на петроградской стороне и любит гулять по городу, населяя его своими героями, островитянами, независимыми в суждениях и смелыми в поступках. А если спросить Евгения Германовича о любимых писателях, он назовет Гоголя и Толстого, тех, кто, по его словам, точнее всего объясняет русскую действительность. В прозе Водолазкина всегда есть время и память, история и современность, боль и надежда. И еще удивительное чувство, что древнерусская литература вдруг оказалась живой и говорящей с нами на одном языке.
0: Наши искатели.

0: Радиоискатель. Радиоискатель. Хочу все знать. Количество точек на Божьей коровке никак не связано с ее возрастом, а говорит только о ее виде. Самой распространенной в мире считается семиточечная Божья коровка. Максимальное число пятен имеет дальневосточная 28-точечная коровка.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Радиоискатель. Нас слушают в Комсомольске-на-Амуре на 91,5 FM.
1: В середине 19 века российские власти активно занимались укреплением восточных рубежей страны. В 1849 году была организована экспедиция для исследования Амурского края. Адмиралу Невельскому на парусном судне «Байкал» удалось из Тихого океана зайти в устье Амура. Он доказал, что река судоходна и может использоваться в качестве транспортного канала для доступа вглубь континента. После завершения экспедиции адмирал предложил основать несколько поселений на берегах Амура, которые служили бы перевалочными базами. Так, в 1860 году появилось село Пермское на Амуре. Такое название дали переселенцы из Пермской губернии. Жители села занимались заготовкой дров для пароходов и почтовой гоньбой. Так называли доставку казенной корреспонденции. Судьба села круто изменилась, когда в 1932 году правительство приняло решение построить на берегах Амура судостроительные и авиационные заводы. Поскольку в тайге рабочих рук не хватало, стройки присвоили статус «Комсомольской». Вскоре на пароходах прибыли первые добровольцы. Они превратили село в город Комсомольск-на-Амуре. На месте высадки строителей позже установили памятник. Среди первых строителей города был Алексей Моресьев, будущий легендарный летчик, герой книги Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке». В 1934 году Камышинский райком ВЛКСМ направил молодого парня строить авиационный завод в Комсомольске-на-Амуре. Алексей работал на стройке и параллельно занимался в аэроклубе, прокладывая себе дорогу в небо. В августе 41 года Моресьева направили на фронт. Во время воздушного боя в Новгородской области его сбили. Из-за ранения летчику ампутировали обе ступни, но он продолжал летать. В общей сложности Моресьев совершил 86 вылетов, сбил 10 немецких самолетов, причем 7 из них, будучи на протезах. Памятник герою стоит на пересечении проспекта Мира и улицы Комсомольской.
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Исследования, проводившиеся в течение 17 лет над 11 тысячами людей, выявило, что самая полезная еда в мире – это фрукты. Те из испытуемых, кто регулярно ел фрукты, на 25% реже болели заболеваниями сердечно-сосудистой системы, на 32% меньше были подвержены риску сердечного приступа и на 20% реже заболевали остальными смертельно опасными заболеваниями.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Татьяна Анциферова. 31 июля.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв. В Rich Family и на маркетплейсах.
2: Самокаты Rush Action.
3: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
4: Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина, радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.
5: Музыка. Радиоискатель.ру. Новости. Радиоискатель.ру. Блоги, подкасты, радио... Понятно. Круглосуточно, бесплатно для тебя. Радиоискатель. В этом есть смысл.
6: Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на радиоискатель.ру, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: слушаете «Радиоискатель».
1: Сегодня вечер, и вот опять я собираюсь пойти потанцевать. Я надеваю штиблеты и галстук-шнурок. Я запираю свою дверь на висячий замок. На улице стоит ужасная жара, но я буду танцевать буги-вуги до утра. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я танцую буги-вуги каждый день. Но что-то не так.
2: Ты просто одинок.
1: Так вот, и тут я совершаю

0: имеет значение.
1: Друзья, здравствуйте. Расскажу, кто придумал богему и что это за люди такие. Само слово родилось во Франции в начале 15 века. Тогда в Париж из Богемии приехало много цыган. Их свободное и порой непристойное поведение шокировало жителей Франции. Уж слишком шумными и разнузданными были гости. Парижане прозвали их богемой, что означало буквально «цыганщина». И слово это имело явно негативную окраску. Но в середине 19 века французский писатель Анри Мюрже выпустил в свет книгу «Сцены из жизни богемы». Он рассказал о неизвестных, молодых и бедных художниках, литераторах и артистах, живущих своей непонятной для многих жизнью. Она очень напоминала жизнь цыган. Без постоянного дома и работы, вечно без денег, но при всем при этом такая же беззаботная, веселая и разгульная, как в цыганском таборе. Роман стал популярным. На его основе были созданы две оперы под названием «Богема». Появилась оперетта с тем же сюжетом. В итоге все эти произведения в корне поменяли представление о смысле слова «богема». Теперь так принято называть образ жизни художественной интеллигенции.
0: Имеет значение.

0: Искатель. Хочу все знать.
1: 1992 году проходил футбольный матч между командами правительства России и правительства Москвы. Незадолго до перерыва вратарь первой команды получил травму, и в раздевалке Ельцину предложили поставить на ворота Владимира Маслаченко, знаменитого вратаря сборной СССР и футбольного комментатора. Однако Маслаченко отказался, сославшись на то, что не входит в правительство. Ельцин тут же назначил его первым заместителем министра спорта, приказав Гайдару подготовить соответствующий указ. Маслаченко отстоял второй тайм на ноль, но от должности впоследствии отказался.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Искатель. Вы слушаете радио Искатель.
1: С моим Серегой мы шагаем по Петровке, по самой Бровке, по самой Бровке. Жуем мороженое мы без остановки. В тайге мороженого нам не подают. То взлет, то посадка, то снег, то дожди. Сырая палатка, и почты не жди. Идет молчаливо в распадок рассвет. Уходишь счастливым, приходишь, привет. Идет на взлет по полосе мой друг Серега, мой друг Серега, Серега Санин. Сереге Санину легко под небесами. Другого парня в пекло не пошлют. То взлет, то посадка, то снег, то дожди. Сырая палатка.

0: Уходишь счастливым, приходишь — привет. Два дня искали мы в тайге капот и крылья, два дня искали мы Серегу, а он чуть-чуть не долетел, совсем немного. Не дотянул он до посадочных огней, то взлет, то посадка, то снег, то дожди, сырая палатка, и почты не жди. Идет молчаливо в распадок рассвет. Уходишь счастливым, приходишь — привет.
1: Восточные истории на радиоискатель.
2: Рабов в средние века на Востоке держали все. И мусульмане, и христиане, и иудеи. Правда, христианская церковь терзалась при этом время от времени угрызениями совести и говорила о том, что во Христе нет ни рабов, ни свободных. По крайней мере, за торговлю рабами церковь устанавливала отлучение от общины. Мусульман же поражало главным образом то, что рабынь в христианских и иудейских домах не использовали как наложниц. Происходило это по той причине, что законы христианства на Востоке рассматривали связь мужчины со своей рабыней как разврат, который он должен был искупить церковным покаянием. Супруга же должна была продать рабыню и удалить ее из дома. Если же рабыня принесет своему хозяину, христианину, ребенка, то его следует воспитывать как раба, дабы осрамить его распутного отца. Халиф Аль-Мансур однажды послал врачу Георгиосу 3 прекрасных греческих рабынь и 3000 золотых. Врач принял деньги, а девушек вернул обратно, сказав повелителю: «Я не могу жить с ними в одном доме, ибо нам, христианам, разрешено иметь только одну жену, и она у меня есть». Халиф похвалил его и полюбил за это. Напротив, ребенок, рожденный от внебрачного сожительства мусульманина со своей рабыней, считался свободным. Мать уже нельзя было после этого продать, и после смерти хозяина она также становилась свободной.
1: Восточные истории на радиоискатель.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Когда мотоцикл проезжает рядом с грузовиком, его притягивает к грузовику. Причина в том, что через уменьшившееся пространство между грузовиком и мотоциклом воздух бежит быстрее. Возникает разрежение по закону Бернули.
0: Хочу все знать.
2: Радиоискатель.

моя течет, так за годом год. Иногда ее накрывает лед, иногда она, как водоворот.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв. В Rich Family и на маркетплейсах.
2: Самокаты Rush Action.
3: У Rich Family. Новосибирск. УГРН 110-547-605-1196.
4: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай» 6+. ООО «ПКП Мобилайн», город Ижевск, УГРН 111-184-00-79-49.
5: Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!
6: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
5: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
6: «Имеет значение» каждый день на «Радиоискатель».
5: Больше знаешь – сильнее станешь.
7: «Радиоискатель» теперь в «Телеграм». Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows.
0: Радиоискатель.

Бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

искатель.

0: Искатели нового.
1: Имя Усейн Болт сегодня является синонимом скорости. Самый быстрый человек в мире – ямайский бегун. За свою карьеру он поставил 3 мировых рекорда. В дистанциях 100 и 200 метров и в эстафете в составе сборной Ямайки. За свою феноменальную скорость он получил прозвище «Молния». Будущий чемпион родился в Ямайке и с детства занимался крикетом. Во время очередных соревнований его и заприметил тренер. Он обратил внимание на потенциал юноши и посоветовал всерьез заняться легкой атлетикой. В 2001 году Болт выиграл свою первую медаль. В 2007 году, уже будучи опытным спортсменом, он стал чемпионом Ямайки, а через год заслужил свою первую золотую олимпийскую медаль, победив с новым мировым рекордом. Этот результат выглядит еще более впечатляюще, если учесть, что спортсмен бежал с развязанным шнурком. Историческим был признан момент, когда к концу забега Усейн Болт демонстративно замедлился, насладиться моментом. Позднее он утверждал, что рекорд для него важности не имел, и он просто получал удовольствие. На сегодняшний день Усейн Болт является 6-кратным олимпийским чемпионом и первым человеком, выигравшим 11 золотых наград на чемпионатах мира. И он не собирается останавливаться на достигнутом. Это один из самых высокооплачиваемых спортсменов в мире и самых узнаваемых легкоатлетов. А его знаменитый победный жест, пожалуй, знаком многим из нас.
0: Искатели нового.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: В Боливии 5400 сотрудников военно-морского флота, при том, что страна не имеет выхода к морю.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Крыму есть Ангарский перевал, через который идет дорога из Симферополя в Ялту. На перевале установлен памятник троллейбусу. В мире немного мест, где действуют междугородние троллейбусные линии, особенно в горной местности. В Крыму есть два троллейбусных маршрута протяженностью 96 километров, которые проходят через Ангарский перевал. Длиннее в мире нет. Памятник открыли в 2012 году. На постаменте красуется троллейбус «Шкода-9», который выпускали в 70-е годы. За 40 лет этот троллейбус проехал почти 2 миллиона километров и перевез 20 миллионов пассажиров. Свои рекорды имеются и у автобусного транспорта. Статистика утверждает, что протяженность 65% междугородних автобусных маршрутов не превышает 500 километров. Но есть и более протяженные. Первое место по длине занимает автобусный маршрут Санкт-Петербург-Дербент, протяженность которого составляет 2706 километров. Второе место занимает маршрут Санкт-Петербург-Махачкала, 2694 километра. Третье – Санкт-Петербург-Элиста, протяженностью 2367 километров. Рекордсмены имеются и на линиях городского транспорта. В Москве пальма первенства принадлежит автобусному маршруту номер 1133, поселок Восточный, поселок Акулово. Его протяженность равняется 34 километрам. Поездка из конца в конец длится 1,5 часа. Далее следует маршрут номер 32, аэропорт Внуково, станция Мещерская. Его протяженность 27,5 километров. Тройку лидеров замыкает маршрут номер 816, метро Калужская, ВКНЦ. Протяженностью 21,5 километра. С автобусами успешно соревнуются трамваи. Самый длинный трамвайный маршрут проходит по улицам Казани. Его длина 34 километра. В Барнауле протяженность трамвайного маршрута номер 7 достигает 26 километров. В Белгороде лидирует трамвайный маршрут номер 1. Он соединяет жилой массив северо-восточного района города и удаленную пригородную промзону. Его длина 21 километр. Ну а самая большая протяженность линии метрополитена, конечно же, в Москве. Суммарная длина линии составляет 449 километров.

0: Искатель. Хочу все знать.
1: Вместо подписи у каждого японца хранится небольшая печатка – ханко. Она именная и многоразовая. Каждый японец достает ее из кармана или из специального футляра по нескольку раз в день. Приобрести такую печать можно в магазине или сделать на заказ.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Владимир Дашкевич. Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона.

Развиваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: имеет значение.
1: Здравствуйте. Сегодня я расскажу, кто первым стал называть старушек божьими одуванчиками. В наше время так говорят про пожилых интеллигентных дам, которые отличаются кротким нравом. Но считается, что авторы этого выражения – врачи. В конце 19 века в России бушевала эпидемия сыпного тифа. Заразу эту распространяют вши. Поэтому больным в первую очередь брили головы. Болезнь протекала тяжело, долго, и люди, лежа в лазаретах, успевали отрастить новые волосы. Особенно трогательно они смотрелись на стариках. Те вообще редко справлялись с тифом, поэтому каждое выздоровление старика было чуть ли не божьим чудом. Вот врачи и стали между собой называть пожилых, ослабленных болезнью людей божьими одуванчиками. С одной стороны, Всевышний явно на их стороне, а с другой, седые волосы, торчащие на голове в разные стороны, очень напоминали одуванчик. Выражение прижилось, и так стали говорить про всех тихих людей преклонного возраста.
0: Имеет значение.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Борщ получил название от растения, которое сейчас известно как борщевик сибирский. Не следует путать с ядовитым борщевиком сосновского. Раньше это растение называлось просто борщ и было основным ингредиентом супа, а затем постепенно вышло из употребления. Сегодня борщ – это не конкретный суп, а название целого класса первых блюд, потому что в разных областях и странах можно встретить самые разные его рецепты. Есть только одна общая черта, позволяющая назвать суп борщом. Это наличие в нем свеклы.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Радиоискатель. Нас слушают в Каменск-Шахтинском на 104.2 FM. Город Каменск-Шахтинский находится в Ростовской области. Согласно легенде, первыми жителями казачьего поселения стали 22 казака, принимавших участие в восстании Степана Разина. Станица появилась на берегу реки Малая Каменка, по которой и получила название. В течение полутора столетий Каменская несколько раз переезжала с места на место, пока не оказалась на берегу реки Северский Донец. Статус города и название Каменск-Шахтинский станица получила в 1927 году. Каменские казаки принимали активное участие в войне с Наполеоном. Громить французов их водил сам атаман Платов. После революции казаки оказались втянуты в водоворот гражданской войны. Каменцам пришлось воевать как на стороне белых, так и красных. Например, Африкан Багаевский был одним из командиров белого движения, а его одностаничник Ефим Щеденко оборонял от белых Царицын под командованием Ворошилова. В те времена казака невозможно было представить без коня. Но прошло 100 лет, и на улицах Каменск-Шахтинского стало невозможно увидеть коней. Самые лихие казаки пересели на мотоциклы и стали байкерами. Свидетельством тому – железное дерево, сделанное из настоящих мотоциклов. Оно высится у трассы Дон при въезде в город. Верьте глазам своим, памятник так и называется – дерево из мотоциклов. За ним высится здание байк-отеля. Это не просто гостиница, а своеобразный центр байк-культуры. Перед входом стоит гигантский ржавый мотоцикл с пулеметом. Человек в его седле кажется лилипутом. В вестибюле вы оказываетесь на старой заправке. На бензоколонках красуются надписи «Чай», «Кофе». Шутка поднимает настроение. Всюду стоят канистры, бочки из-под ГСМ. Тут же пасутся железные кони, мотоциклы. Они тоже являются частью интерьера.
1: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

0: Реклама.
1: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L-FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
2: «Искатель». «Искатель». Вы слушаете «Радио». Искатель.

0: Радио Искатель. Хочу все знать.
1: Миф о том, что для поддержания здоровья необходимо делать 10 тысяч шагов в день, был опровергнут в ходе эксперимента над 17 тысячами женщин пожилого возраста. Выяснилось, что благотворный эффект на организм оказывают примерно 4400 шагов, пройденных за день. Превышение этого числа не оказывает никакого дополнительного действия.
0: «Хочу все знать». Радио «Искатель».

Музыка. Музыка искателей. Геннадий Гладков. Джентльмены удачи.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв. В Rich Family и на маркетплейсах.
2: Самокаты Rush Action.
3: У Rich Family, Новосибирск, УГРН, 110-547-605-1196.
4: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай» 6+. ООО «БКП Мобилайн», город Ижевск, УГРН, 111-184-00-79-49.
5: Радиоискатель.ру. Играем по твоим правилам. Полное собрание сочинений истории искателей. Победы, открытия, путешествия, программы, блоги, музыка, общение. Все это круглосуточно на радиоискатель.ру. Присоединяйся прямо сейчас. Радиоискатель.ру.
6: Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!
7: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
6: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
7: «Имеет значение» каждый день на «Радиоискатель».
6: Больше знаешь – сильнее станешь.
5: «Радиоискатель» теперь в «Телеграм». Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows.
7: Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на радиоискатель.ру, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Искатели «Планета».
1: В Японии вы можете усомниться, что «Неваляшка» и «Чебурашка» — исконно русские бренды. «Неваляшку» в стране восходящего солнца называют «Дарума». Кукла окрашена в красный цвет. Поскольку центр тяжести расположен внизу, Даруму невозможно уложить спать. Она непременно поднимется, как русский Ванька-встанька. У нее нет ни рук, ни ног, зато есть борода. Японцы используют куклу для исполнения желаний. Изначально она безглазая. Один глаз рисуют после того, как загадают желание. Если оно сбывается в течение года, дорисовывают второй. С куклой также связан ритуал очищения. Для него используют одноглазых кукол, тех, которые желания не исполнили. Для этого Даруму относят в храм и там сжигают. В храме можно приобрести новую куклу, однако нельзя покупать более одной Дарумы в год. А Чебурашку в Японии называют Арере. Он является любимцем миллионов японок в возрасте от 20 до 30 лет. Японцы уверены, что это их изобретение. Однако популярный мультгерой прибыл на острова восходящего солнца из России. Это случилось в 2001 году, когда мультфильм про Чебурашку привезли на анимационный фестиваль. Он сразу покорил сердца японцев. Однако популярный мультгерой прибыл на острова восходящего солнца из России. На японский язык перевели книгу, послужившую основой для создания мультфильма. Она стала хитом книжных продаж. В Токио появилось кафе «Чебурашка». Отделы детских товаров в магазинах заполнили мягкие игрушки с большими ушами. Изображения ушастого зверька украсили футболки, сумочки, кошельки и рюкзаки. Следует заметить, что Даруму и Арере охотно покупают и туристы из России.
0: Искатели «Планета».

0: Искатель. Хочу все знать.
1: Согласно Бусидо, кодексу чести самурая, его жизнь всецело принадлежала хозяину. В средневековых войнах достаточно было убить хозяина, чтобы все его самураи совершили самоубийство во след. Дзюнси.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Радио «Искатель».

0: Искатели. Россия.
1: Камчатка прочно ассоциируется с вулканами. Сообщения об извержениях приходят с полуострова с регулярным постоянством. Всего на Камчатке насчитывается несколько сотен вулканов. Они настолько живописны, что внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО под номером 765. Среди вулканов есть выдающиеся экземпляры. К таковым относится Цзинзур, который высится на юго-восточном побережье Камчатки. Цзинзур является стратовулканом, для которого характерна классическая конусообразная форма. Центральный кратер имеет диаметр около 1 километра. Помимо основного конуса, у него есть два побочных меньшего размера. Вулкан появился на свет 12 тысяч лет назад, и за это время над его обликом изрядно поработал ледник. В частности, он разрушил центральный конус, превратив его в подобие подковы. Высота горы составляет 2285 метров. По южному склону течет ручей Жолоб, который выточил русло в толще застывшей магмы. Внешнее русло действительно похоже на жолоб. Поток воды несется вниз, образуя каскады водопадов. Самым красивым местом на горе считается перевал на северном склоне, с которого открывается захватывающий вид на соседние вулканы. Спокойствие Цзинзура кажущееся. То тут, то там из глубоких трещин вырываются потоки горячих газов. Такие образования называют фумаролами. Особенно впечатляет огромный грязевой котел с бурлящей жижей. Температура жидкой грязи достигает 90 градусов. В ближайших окрестностях вулкана находятся цзинзурские и краеведческие горячие источники. Температура воды в них достигает 58 градусов. Купаться в источниках можно круглый год. По химическому составу вода не имеет аналогов в России и обладает целебными свойствами. Цзинзур находится на территории природного парка Налычево. К вулкану ведет тропа, которая начинается у Таловского кордона и петляет по берегу ручья Жолоб. На вершину обычно поднимаются по одному склону, а спускаются по противоположному. Чтобы покорить Цзинзур, достаточно одного дня.
0: Искатели. Россия.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: В процессе эволюции светлая кожа у людей впервые появилась у жителей территории, ограниченной Кавказом и Междуречьем. Однако светлый и рыжий цвета волос мы приобрели гораздо позже, по мере продвижения на север и смешения с неандертальцами.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Александр Зацепин. Операция «Ы» и другие приключения Шурика.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Радиоискатель. Теперь в Телеграм. Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь

радиоискатель на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны. Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на радиоискатель.ру, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Наши искатели.
1: Их имена знает страна. Их достижениями мы гордимся. Сегодня наш герой – физик Юрий Цалакович Оганесян. Юрий Оганесян родился в Ростове-на-Дону в 1933 году в семье архитектора. Детство провел в Ереване и, казалось, был готов продолжить семейную традицию. В Москву он приехал поступать в архитектурный институт. Но Юрий Цалакович поддался азарту друзей и подал документы в Московский механический институт, который готовил специалистов для атомной отрасли. Так случай определил судьбу. После окончания института в 1956-м Юрий Цалакович Оганесян попал в лабораторию к академику Георгию Флёрову. Работа шла трудно, не хватало оборудования, эксперименты продвигались медленно. В одну из ночных смен в лабораторию неожиданно приехал сам Игорь Курчатов. Молодой Оганесян, не побоявшись, прямо рассказал ему обо всех проблемах. Курчатов велел составить письменный доклад, и через год в подмосковной Дубне начали строить новый ускоритель, лучший в мире для работы с тяжелыми ионами. Оганесян переехал в Дубну и остался там навсегда. В 1970-м он защитил докторскую диссертацию. Позже возглавил лабораторию ядерных реакций имени Флёрова в Объединенном институте ядерных исследований. Именно здесь, под его руководством, были синтезированы новые химические элементы от 104 до 118. Самый тяжелый из них, 118, открытый в 2006 году, назван в его честь – Оганесон. Это уникальный случай при жизни ученого. Элемент таблицы Менделеева, носящий имя российского физика. Среди его открытий – механизм холодного слияния массивных ядер, который сегодня используют в лабораториях по всему миру. Он автор фундаментальных трудов по синтезу новых элементов, академик Российской академии наук, профессор МГУ и множество зарубежных университетов. При этом о своих заслугах говорить не любит, предлагает спрашивать у коллег. В свои 93 года Юрий Цалакович продолжает работать и ведет активный образ жизни. Встает в 5 утра, проходит пешком 3-4 километра. Говорит, что привык к спорту еще в студенчестве. Играл в футбол, баскетбол, бегал на коньках. В Дубне Оганесян много лет выступал за местную футбольную команду и уверен, движение помогает ясно мыслить. Сейчас в Дубне работает новая лаборатория, фабрика сверхтяжелых элементов, аналогов которой в мире нет. Сам Юрий Цалакович Оганесян допускает, что таблица Менделеева может расшириться вплоть до 180-го элемента и продолжает ставить эксперименты, чтобы доказать это.
0: Наши искатели.
2: Let me see you dance, babe.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: В Польше есть место, где под прямым углом пересекаются две реки – Велна и Нельба. При этом из-за различий температур воды, разных скоростей и уровней течений воды рек не смешиваются. Это подтвердили эксперименты. Незадолго до места пересечения в реки наливали краски разных цветов, и никакого смешения не происходило.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

0: нет, надежда есть. Надежда есть.
1: Радиоискатель. Нас слушают в Благовещенске на 92.1 FM.
2: Благовещенск – город в Амурской области на границе с Китаем. Он раскинулся на левом берегу Амура. На противоположном берегу, всего в полукилометре, находится китайский город Хэйхэ. По обе стороны границы преобладает высотная застройка. Глядя на жилые массивы, трудно поверить, что когда-то здесь были джунгли, в которых обитали динозавры. Об этом красноречиво свидетельствует кладбище динозавров, обнаруженное на окраине Благовещенска в конце 40-х годов прошлого века. Любопытно, что уникальный объект обнаружили не ученые, а благовещенский школьник, который в карьере случайно откопал кости рептилий. Находку он отнес в краеведческий музей, чем произвел фурор. Раскопки позволили палеонтологам собрать уникальную коллекцию костей, не имеющую аналогов в мире. Ученые даже открыли вид динозавров, которые водились только в этих местах. Их окрестили амурзаврами. Ящеры жили примерно 65 миллионов лет назад. Настоящим подарком стала находка прекрасно сохранившихся зубов и костей тираннозавра, а также позвонок диплодока. Этот монстр обитал здесь 100 миллионов лет назад. Сейчас самая крупная в России коллекция костей динозавров хранится в Благовещенском палеонтологическом музее. Она включает такие экспонаты, которые приравнены к национальному достоянию. Ящеров можно увидеть даже в городе. Нет, это не результат успешного клонирования. Просто в память об уникальной находке на набережной Амура установили 7-метровую скульптуру амурзавра. Пока что ученые вскрыли только верхний слой. Палеонтологи утверждают, что глубины могут скрывать несметные богатства. Если перекопать весь Благовещенск, получится Преамурский парк юрского периода. Подобные открытия могут значительно расширить наши представления о древней истории планеты. Но уже сейчас Благовещенск можно уверенно назвать российским центром динозавроведения. И слава его уже вышла далеко за пределы страны.
1: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

0: слушатель.
1: Хочу. Хочу.
0: Хочу все знать.
2: Исаак Ньютон интересовался многими аспектами физики и других наук и не боялся проводить некоторые эксперименты на себе. Свою догадку о том, что мы видим окружающий мир из-за давления света на сетчатку глаза, он проверял так. Вырезал из слоновой кости тонкий изогнутый зонт, впускал его себе в глаз и надавливал на заднюю сторону глазного яблока. Возникавшие цветные вспышки и круги подтвердили его гипотезу.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Андрей Петров. Служебный.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв. В Rich Family и на маркетплейсах.
2: Самокаты Rush Action.
3: У Rich Family. Новосибирск. УГРН 110-547-605-1196.
4: Алиса,

0: Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай». 6+. ООО «БКП Мобилайн». Город Ижевск, УГРН, 111-184-00-79-49.
1: Здравствуйте. Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте. Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
1: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
2: «Имеет значение» каждый день на радио «Искатель».
1: Больше знаешь – сильнее станешь.
2: «Радиоискатель» — это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на radioiskatel.ru, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: имеет значение.
1: День добрый, друзья. Сегодня расскажу, что писали вилами по воде, а главное, могли ли написанное прочитать. В современном русском языке выражение «вилами по воде писано» имеет значение неопределенности и низкой вероятности. Люди и так и говорят, что есть идея, но пока все вилами по воде писано. Не о чем и рассказать. И кажется, в происхождении этой фразы нет ничего интересного. Ну возьми вилы, попытайся ими что-то на воде написать. Всем ясно, что ничего не напишешь и не прочтешь. Но язык не так прост. Дело в том, что сельскохозяйственный инструмент к происхождению этой фразы отношения не имеет. Когда-то слово «вилы» имело значение «круги». Помните же, что круглый кочан капусты еще называют «вилком». Так вот, у наших предков было популярное гадание, когда люди кидали в воду камни и смотрели на расходящиеся от них круги. Сколько было кругов, как далеко они разошлись, с чем пересекались. Все это пытались как-то трактовать и предсказывать грядущие события. Но, сами понимаете, точность у такого гадания была ничтожно маленькой. Вот люди и говорили, что какое-то событие вилами по воде писано, а значит, скорее всего, не произойдет. До наших дней гадание это не дожило, а вот фразеологизм дошел в неизменном виде и остается одним из самых популярных.
0: Имеет значение.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Вождение машины в нетрезвом состоянии сурово наказывается в большинстве стран мира. Но в Уругвае, напротив, при нарушении правил дорожного движения, состояние опьянения может служить смягчающим обстоятельством.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Искатели легенд. Кыргызстан. На южном берегу Иссык-Куля есть место, которое словно магнит притягивает паломников, туристов и страждущих исцелиться от болезней. Это долина священных родников Манжелы-Ата, которая была известна людям с древних времен. Подтверждением служат петроглифы, загадочные буддийские надписи, средневековые руины. Но главными точками притяжения являются не артефакты, а целебные источники. Долина напоминает сложный лабиринт, состоящий из неглубоких ущелий, петляющих между невысокими холмами. В долине находятся 8 священных ив, 12 главных и 5 второстепенных источников. Каждый имеет собственное имя и назначение. Вода из родника Манжелы-Ата помогает избавиться от болезней крови и омолодиться. Источник Илим дарует озарение. Бугу-Эне лечит заболевания печени и глазные недуги. Кроме источников, в долине находится известная мусульманская святыня – мавзолей, где покоится Манжелы-Ата. Так звали праведника, распространявшего ислам среди местных жителей. Поначалу его почитали как покровителя скотоводов-кочевников, однако Манжелы-Ата не только обладал даром убеждения, он мог исцелять людей от самых разных болезней. Со временем его стали считать покровителем семейного благополучия и душевного равновесия. Каждый год в святое место приезжает множество людей, желающих благополучия, телесного здоровья и освобождения от душевных проблем. При нервных расстройствах помогает вода из источника Азиз-Булагы. Мечтающие о крепкой семье пьют воду из родника Семейный. От бесплодия избавляет вода Бала. В долине лечит не только вода, но и атмосфера любви, добра и покоя, которая является духовным наследием Манжелы-Ата. Утверждают, что в этом месте сбываются мечты.
1: Искатели легенд. Кыргызстан.

радио «Искатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Скорость звука в воздухе при температуре около 0 градусов по Цельсию составляет примерно 331 метр в секунду или 1191,6 километра в час. Сверхзвуковые самолеты могут летать со скоростью, превышающей скорость звука.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Девочки смеются.
1: Музыка. Музыка искателей. Андрей Миронов. Человек с бульвара Капуцинов.
2: Люди, леди, джентльмены, да, конечно, разумеется, мир далек от совершенства, а местами просто плох. На благие перемены, в общем, мало кто надеется. И поэтому я счастлив объявить, хоть я не бог.

Радиоискатель. Реклама. Музыка. Радиоискатель.ру. Новости. Радиоискатель.ру. Блоги, подкасты, радио... Понятно. Круглосуточно, бесплатно для тебя. Радиоискатель. В этом есть смысл. Радиоискатель.

0: начальник!
1: Вы слушаете радиоискатель.

такой, чтобы в масть, в масть козырную, лучше бы в бубну. В доме том укажите место,

Через день пробуждаюсь от сна. Нарисуйте очаг, хоть на грубом холсте, на кирпичной стене, только чтобы тянуло. Нарисуйте же так, чтоб кулак захрустел.

Нарисуйте меня. Да такого, чтоб в крик, чтобы мама моя не боялась за сына. Нарисуйте меня журавлем,

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: искатели. Планета. Искатели. Планета.
1: Прага имеет очень солидный возраст. Мощные пласты времени ощущаешь физически, когда стоишь под сводами собора Святого Вита или гуляешь по Златой улочке. А в сумерках чешская столица погружается в атмосферу мистики. Этому способствует свет старинных фонарей и название улиц. Замковая лестница, Рыцарская, Вифлеемская. Все это непрерывно будоражит фантазию. Именно в пражском еврейском городе появилась знаменитая легенда о големе, которого раввин вылепил из глины. Перед человекоподобным существом стояла задача защищать еврейский народ. После выполнения магического ритуала колосс ожил, но вскоре вышел из-под контроля своего создателя. Монстра пришлось уничтожить. После появления первых роботов скептики неоднократно напоминали о судьбе голема. В Праге писал свои мистические романы Франц Кафка. Его маленький дом находился на границе между районами Жидовское место и Старое место. Так в те времена называли еврейский и старый город. Писатель любил сочинять, перемещаясь из одной пражской кофейни в другую. Дух этих районов, несомненно, оставил отпечаток на героях и событиях его произведений. В этом городе история имеет материальное воплощение. Переходя из района в район, будто пересекаешь слои времени и плавно перемещаешься из одного столетия в другое. Есть какое-то волшебство в его средневековых улицах, где в темных закоулках замерли рыцари в латах. Покидая Прагу, обычно испытываешь чувство грусти, как по ушедшему детству. Этот город, несомненно, оставляет отметину в душе.
0: Искатели. Планета.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Чем выше интеллект человека, тем больше его волосы содержат меди и цинка.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Россия 360. Сибирский федеральный округ.
1: Тунгусский заповедник.
2: Все слышали про Тунгусский метеорит, который 30 июня 1908 года упал в сибирскую тайгу. Падение сопровождалось катастрофическими разрушениями. Светящийся болид видели на всей территории Восточной Сибири. Взрыв был слышен в радиусе тысячи километров. Его зафиксировали сейсмографы по всему миру. Деревья на площади 2000 квадратных километров были повалены и сожжены. Вылетели стекла в домах, которые находились в сотнях километров от эпицентра. Загадка в том, что до сих пор не найдено ни одного обломка упавшего объекта. Катастрофа космического масштаба произошла в центральной части Среднесибирского плоскогорья на территории Эвенкийского района Красноярского края. В начале прошлого века это была Енисейская губерния. Сегодня здесь раскинулся Тунгусский заповедник. Свое название, как и метеорит, он получил по реке Подкаменная Тунгуска, а реку назвали пожившим здесь тунгусам, которых сейчас называют эвенками. Заповедник основали в 1995 году. Площадь охраняемых земель составила почти 300 тысяч гектаров. Центральная усадьба заповедника находится в поселке Ванавара. Более 70% территории занимают хвойные леса. Оставшаяся часть приходится на луга, болота и ёрники, заболоченные участки, поросшие карликовой березой. Под защитой находится 18 краснокнижных растений, включая венерин башмачок и острогал шумиловый. Животный мир включает 173 вида птиц, 41 вид млекопитающих и 19 видов рыб. Редкими считаются такие хищники, как беркут, сапсан и орлан-белохвост. Туристам предлагают пеший маршрут по тропе Леонида Алексеевича Кулика, первого исследователя Тунгусского метеорита. Этим путем он прошел летом 1927 года. Знаменитая заимка Кулика, служившая базой экспедиции, сохранилась до наших дней. В пути можно увидеть Чургимский водопад, гору Фарингтон и Сусловскую воронку. Достопримечательностью является загадочный камень Джона, на 99% состоящий из кварца. Но самое главное, удастся своими глазами увидеть гигантские выволы деревьев, которые сохранились с 1908 года.
0: Россия 360. Всегда высокий градус знаний. Только на «Радиоискатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: У многих производителей автомобилей есть модели с установленной на капоте фигуркой бренда. Сейчас это просто элемент фирменного стиля, повышающий узнаваемость марки. Но раньше эти фигурки имели практическое значение. В ранних автомобилях крышка радиатора открывалась независимо от остального капота. А по температуре этой крышки можно было определить степень нагрева охлаждающей жидкости.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Александр Зацепин. Операция «И» и другие приключения Шурика.

0: Искатель. Реклама.
1: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: Самокаты Rush Action.
3: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
4: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай» 6+. ООО «ПКП Мобилайн», город Ижевск, УГРН 111-184-00-79-49.
5: Радиоискатель. Теперь в Телеграм. Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows.
6: Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина. Радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.
5: «Радиоискатель» — это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на radioiskatel.ru, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

Развиваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: имеет значение.
1: Здравствуйте! Сегодня я расскажу о происхождении фразеологизма «водить за нос». Его используют, когда хотят рассказать о длительном обмане или манипулировании. Мастерски за нос водят и те, кто дает ложные обещания и заставляют человека плясать под свою дудку. Выражение это пришло к нам с Востока. Там в качестве основного средства передвижения долгое время использовались верблюды. Большое и сильное животное надо было как-то заставить работать на человека. Тогда стали прокалывать им нос, вставлять туда кольцо и тянуть за это кольцо. В носу много нервных окончаний, и верблюд, чтобы не терпеть боль, шел, куда его поведут. К слову, такая технология применялась в Европе по отношению к быкам, а в России так управляли ярмарочными медведями. Жестоко, но это работало. А фразеологизм сформировался от образа покорного животного. Так и человек, попадая под влияние, делает все, что захочет обманщик.
0: Имеет значение.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Изначально гейшами были мужчины, так называемые тайкомоти. До 17 века это были шуты на службе у японских феодалов, но затем востребованность такой работы упала, и тайкомоти были вынуждены переквалифицироваться в развлекателей. А первая женщина-гейша появилась только в середине 18 века.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Наши искатели.
1: Игоря и Дмитрия Бухманов в России знают немногие. Основатели компании Playrix родились в Вологде, построили один из крупнейших бизнесов в мире мобильных игр и к 2022 году добрались до 12 и 13 строчек российского рейтинга Forbes. У братьев по 8,1 миллиардов долларов на каждого. Начиналось все с гораздо более скромных сумм. В 2001-м на своем первом подаренном дедом компьютере они написали простенькую игру и выставили на продажу в интернете. Игру неожиданно за месяц купили 4 человека, а будущие миллиардеры заработали $60 на двоих. Надо сказать, что один из разработчиков тогда еще учился в школе. Playrix начала свою работу в 2004-м. На старте было 4 человека, которые трудились в комнатах, арендованных на книжных складах. Через 2 года их стало 10, а еще через 2 – около 100. Компания росла и довольно быстро достигла заработка в 5-6 миллионов долларов в год. Playrix тогда выпускала игры для компьютеров. Но в 2009-м Дмитрий Бухман поехал на международную игровую конференцию, где четко понял, что делать нужно мобильную историю. Компания изменила курс и начала работать на рынке бесплатных мобильных игр со встроенными покупками. Прорывом стал выход игры Township. Она сразу же стала успешной и продолжала расти еще несколько лет после релиза. Вместе росла и компания. Playrix открыла офисы в разных городах. Счет числа ее сотрудников уже пошел на тысячи. Очередной скачок произошел на фоне пандемии. Люди оказались запертыми дома, и одной из немногих возможностей уединения стал личный смартфон. Количество скачиваний игр Playrix выросло вдвое и достигло 100 миллионов в месяц. Самые популярные игры компании – Homescapes и Gardenscapes. Их главный персонаж – дворецкий Остин, который занимается ремонтом в доме или приводит в порядок фамильный сад. Интересно, что игры, как и сама компания, больше известны за границей. В России их только делают. Сейчас Playrix – второй в мире разработчик мобильных игр, сотрудники которого живут в разных городах и странах. А Игорь и Дмитрий Бухманы – одни из немногих предпринимателей, чье благосостояние продолжает расти.
0: Наши искатели –

Вы слушаете «Радио Искатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать. Эра, в которую мы живем, называется Голоцен. Человеческая эра, берущая начало в 10-тысячном году до нашей эры.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: какой ты нафиг танкист.
1: Радиоискатель.
2: Искатель.

Музыка искателей. Олег Анофриев. Гардемарины вперед.

водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горсть тепла после долгой зимы донесем. 5 минут до утра доживем. Наше море вины.

Прорваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: «Радиоискатель». Нас слушают в Иркутске на 103.1 FM.
1: Существует ложный стереотип, что Иркутск находится на Байкале. На самом деле от города до озера 66 километров. Иркутск раскинулся на берегах Ангары в месте впадения в нее притока Иркут. В 1661 году по заданию енисейского воеводы русский первопроходец Яков Пахабов основал здесь Иркутский острог. Об этом событии напоминает памятник основателям Иркутска на набережной Ангары. Возле памятника оборудована смотровая площадка. С этой точки Ангара предстает во всей своей красе и мощи. Ширина реки в этом месте превышает 400 метров. Чудо, но вода не замерзает даже в лютые морозы. В Сибири это редкий случай, когда в январе можно покататься на лодке. В Иркутске это реально. Ангара в этом месте не покрывается льдом никогда, даже если на дворе минус 40. Как это ни парадоксально, замерзнуть реке не позволяет Байкал. Ангара берет начало в глубинах озера, где температура воды составляет плюс 4 градуса. Этого хватает, чтобы противостоять морозу на пути до Иркутска. При этом сам Байкал покрыт толстым слоем льда. Лишь растеряв в городе тепло, за Иркутском река покрывается ледяным панцирем. Со всех сторон город окружают леса и луга. Окрестности представляют собой слегка всхолмленную равнину. Геологи такой ландшафт называют пенепленом. В городе имеется множество скверов и парков, среди которых реликтовая Кайская роща, Плишкинский лес, парк на Синюшней горе. Но главным украшением является Ангара, которая делит город на две части. Поскольку Иркутск расположен вблизи сейсмоопасной Байкальской рифтовой зоны, в течение года фиксируется около 300 землетрясений мощностью до 4 баллов. Один раз в 15 лет случаются 6-бальные землетрясения. В 1862 году были зарегистрированы толчки силой 8 баллов. Это вызвало небольшое цунами. Высота волны на Ангаре тогда достигала 2 метров. В городе с церквей падали кресты и сами по себе звонили колокола.
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

0: Искатель. Хочу все знать.
1: Люди с голубыми глазами лучше видят в темноте.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

радиоискатель.

Внедорожником называют автомобиль повышенной проходимости, который обеспечивается за счет большого дорожного просвета, а также ведущих передних и задних колес. Еще недавно к таковым относились транспортные средства, использовать которые на дорогах общего пользования было запрещено. Такие машины были слишком тяжелыми. Однако прогресс не стоял на месте, и внедорожниками стали легковые машины, способные ездить по дорогам без покрытия или вовсе без дорог. В СССР плеяду легких внедорожников открыл ГАЗ-69. Серийный выпуск машин стартовал в 1953 году, а завершился в 1973. Первые образцы носили название «Труженик». В народе машину любовно называли «Газик», «Бобик» и «Козлик». «Бобиком» за характерный внешний вид, а «Козликом» из-за того, что машина резво подпрыгивала на неровностях. «Газик» ездил по снегу глубиной 30 сантиметров и по разбитым грязным дорогам, которые были доступны только грузовым внедорожникам. Увы, частникам ГАЗ-69 в СССР не продавали. Следующей легендой отечественного автопрома стал УАЗ-469, который ласково называли «УАЗиком». Это был основной командирский автомобиль советской армии, рабочая лошадка у геологов. Машину производили с 1972 по 2010 годы. В 1974 году на обычной серийной машине удалось подняться на Эльбрус до высоты 4200 метров. Серийный УАЗ-469 установил мировой рекорд по вместимости легкового автомобиля. В него втиснулось 32 человека. УАЗик также был недоступен частным лицам. Первым народным внедорожником стал ВАЗ-2121 «Нива». Первая машина сошла с конвейера в 1977 году. Производство продолжается и поныне. Клубы любителей «Нивы» существуют в Великобритании, Германии, Финляндии. Финны организуют сафари на «Нивах». Во время поездки возникает чувство гордости за российский автопром, поскольку на практике выясняется, что «Нива» – настоящий автомобиль для бездорожья. Он запросто преодолевает придорожные канавы, въезжает на крутой борт карьера, спускается с горы по грязи и огромным валунам, пробивается по лесным зарослям. Дороги ему точно не нужны.

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L номер FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: «Искатель». Вы слушаете «Радиоискатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Модель спидометра, которую по сей день используют в автомобилях, изобрел Никола Тесла в 1916 году.
0: Хочу все знать.
2: Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Брайан Адамс, Род Стюарт, Стинг. Три мушкетера.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв. В Rich Family и на маркетплейсах.
2: Самокаты Rush Action.
3: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
4: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай» 6+. ООО «ПКП Мобилайн», город Ижевск, УГРН 111-184-00-79-49.
5: Радиоискатель. Теперь в Телеграм. Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows. Радиоискатель.ру. Играем по твоим правилам. Полное собрание сочинений истории искателей. Победы, открытия, путешествия, программы, блоги, музыка, общение. Все это круглосуточно на радиоискатель.ру. Присоединяйся прямо сейчас. Радиоискатель.ру.
6: Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина. Радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.

Бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: значения.
1: Друзья, здравствуйте. Сегодня узнаем, откуда в русском языке появилось слово «вокзал» и почему так стали называть здание, около которого останавливается транспорт. Начнем с того, что вокзал пришел к нам из Англии. Там в начале 17 века жила некая Джейн Вокс, которая в собственном имении сделала увеселительный парк с павильоном. Место это пользовалось популярностью и называлось по имени владелицы Воксхолл. Потом, как это часто бывает, имя собственное стало именем нарицательным, и уже все подобные заведения стали называться Воксхоллами. Когда же в России строилась первая железная дорога из Санкт-Петербурга, Николай I приказал построить аналогичный центр на конечной станции в Павловске. Воксал привлекал публику и помогал окупать строительство и содержание железной дороги. В дальнейшем название прижилось и перекочевало на все остальные железнодорожные точки.
0: Имеет значение.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Поражение сборной Гондураса по футболу от сборной Сальвадора в матчах плей-офф отборочного этапа чемпионата мира по футболу стало непосредственным поводом шестидневной войны между этими странами в 1969 году.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Наши искатели.
1: Этери Георгиевна Тутберидзе – самый успешный тренер современного фигурного катания. Вокруг ее методов работы ходит немало споров. Этери обвиняют в излишней строгости и даже жестокости. Однако именно ее ученики, начиная с 2014 года, поднимаются на пьедесталы самых престижных международных соревнований. Первой стала звездочка Олимпиады в Сочи – Юлия Лепницкая. В тот год она выиграла золото чемпионата мира и золото домашней Олимпиады в командном зачете. А имя Этери Тутберидзе все чаще стало появляться в прессе. Спортивная карьера Этери Георгиевны – яркий пример поговорки, что терпение и труд – все перетрут. Свой собственный путь фигуристки она была вынуждена прервать из-за недостатка средств. Чтобы заработать, еще совсем юной девушкой улетела в США. Там она должна была выступать в ледовом шоу. Но из-за проблем с документами других участников контракт был расторгнут. Тутберидзе оказалась в Америке без денег и работы. Приходилось жить буквально в приюте для малоимущих. В 1996 году она была ранена во время теракта в Оклахоме. На некоторое время ее с партнером даже приютил сотрудник пожарной службы. Но именно в тот период Тутберидзе начала тренировать. Сначала на общественных катках. Но у нее получалось. Вернувшись в Россию, сразу стала искать работу тренера. Мест нигде не было, и никто из старых знакомых помочь не мог. Однажды в телефонном справочнике она увидела объявление «Цирка на льду». Позвонила. Ей предложили две площадки. Одну на Таганке, где требовался тренер три раза в неделю. Вторую в Братеево, в группу здоровья. Спустя какое-то время Этери взяла группу в Зеленограде. Затем позвали на каток Серебряный, где у нее появились первые чемпионы первенства России, победители финала Кубка страны. На двух последних Олимпиадах в Пекине и Пхёнчхане победительницами личных соревнований среди женщин стали ученицы Тутберидзе. И вообще почти все именитые чемпионки последних лет тренировались у Этери. Среди них Евгения Медведева, Анна Щербакова, Александра Трусова, Алина Загитова и чемпионка России 2023 года Софья Акатьева.
0: Наши искатели.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: В процессе эволюции десятиногие раки неоднократно становились крабами, а крабы – раками.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Музыка. Музыка искателей. Иосиф Кобзон. 17 мгновений весны.
1: Не думай о секундах

Придет твое мгновение, придет оно большое, как глоток, глоток воды.

секундах свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска.

Прятаться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

спускаемся мы с покоренных вершин. Что же делать, и боги спускались на землю.

на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Сколько слов и надежд, сколько песен и тем.

0: истории на «Радиоискатель».
1: Во многих голливудских и не только фильмах о Востоке над головами правителя служители держат зонтик. Эта традиция имела место в действительности в арабском халифате, причем в обеих великих династиях – и при аббасидах, и при фатимидах. Над их головами колыхался зонт халифов, защищавший от солнца. Он являлся обязательной частью церемониального распорядка и назывался «Шамсат от Хилафа» в Египте «Мизалла». В X веке его носили над головами и наместников, как знак оказанной высокой чести. В африканском Каире этот зонт слыл символом величия и был таких же цветов, как облачение самого халифа – черного и белого. Во время торжественных выходов стража вокруг халифа также была одета частично в черные, частично в белые одежды. Однако, когда центр халифата переместился в Багдад, обычай держать зонт над головой правителя непонятно почему исчез.
0: Восточные истории на «Радиоискатель».

Радиоискатель. Хочу все знать. Гора Арарат, которая является символом Армении, изображена на гербе страны, расположена не в Армении. Территория горы отошла к Турции в 1921 году. Хочу все знать. Радиоискатель.

Искатель. Вы слушаете Радио Искатель.

0: Искатели. Россия.
1: На гербе Петропавловска-Камчатского изображены три вулкана. Один из них – Авачинская сопка. Поскольку вулкан расположен всего в 30 километрах от столицы края, его называют домашним. На Камчатке ежегодно отмечают День вулкана, совершая массовое восхождение на Авачинскую сопку. Поскольку маршрут простой, вершина доступна как детям, так и туристам, которым за 70. Необычная традиция появилась в 90-е годы прошлого века. Авачинская сопка находится между реками Налычева и Авача. Высота горы достигает 2741 метра. Кратер диаметром 400 метров закрыт гигантской пробкой из застывшей лавы. Пробка появилась после извержения в 1991 году. Кое-где на склонах из трещин вырываются горячие газы. Это говорит о том, что внутри кипит жизнь. Вершину обрамляет 10 ледников. За здоровьем вулкана следят вулканологи. Их станция расположена у подножья. Авачинская сопка кажется громадной, но 11 тысяч лет назад на этом месте стоял вулкан Палео-Авача, который был в два раза выше нынешнего. Сильнейшее извержение разрушило его почти до основания. Взрыв огромной силы разбросал каменные глыбы весом в несколько десятков тонн на расстояние 25 километров. Прошло немало времени, прежде чем на месте катаклизма появилась и начала расти Авачинская сопка. Поскольку более ранних письменных свидетельств не сохранилось, документация извержений вулкана велась только с 18 века. За этот период было зафиксировано 19 извержений. После каждого такого события сопка становилась все выше и выше. Самое свежее извержение датируется 2001 годом. Катаклизмы сопровождаются выбросами пепла, излияниями лавы, образованием грязевых потоков. Благодаря доступности Авачинская сопка пользуется большой популярностью среди туристов. Первое официально зафиксированное восхождение на вершину совершил в 1730 году географ Степан Крашенинников, который сделал научное описание вулкана. С тех пор туристская тропа на Авачинскую сопку не зарастала.
0: Искатели. Россия.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Хотя сбор камней возле Парфенона запрещен, туристы все равно норовят унести их с собой. Поэтому по ночам рабочие разбрасывают в округе куски обычного мрамора.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Мумий-тролль. Питер-ФМ.

подглядывать, перемигиваться, а через небо сердцам перестукиваться. Не имеют уже направления, значений, названия цветов не важны. На

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина, радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

Радиоискатель.

0: значения.
1: Здравствуйте. Сегодня я расскажу об истории выражения «все прошляпить». Во-первых, никакого отношения к головному убору оно не имеет. Во-вторых, крылатое выражение пришло в нашу повседневную речь из воровского жаргона. В воровской жаргон оно перекочевало из идиша, а идиш, в свою очередь, позаимствовал его в немецком языке. Там есть слово «шляппе», которое переводится как «неудача», «промах». В другой версии в качестве первоисточника указывает немецкое слово «schlafen» – «спать». Оно по смыслу даже ближе. Ведь «все прошляпить» зачастую употребляют в значении «все проспать» и «проворонить». Так что, друзья, оставайтесь с «Радиоискатель». Не прошляпьте все интересное.
0: Имеет значение.

0: Радио Искатель. Хочу все знать.
1: Складка кожи между носом и верхней губой называется губной желобок или по-латински фильтрум. Именно в этом месте соединяются части лица человека в ходе развития эмбриона на втором-третьем месяце беременности.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Радиоискатель. Нас слушают в Таштыпе на 101.9 FM.
1: Хакасия – национальная республика Восточной Сибири. Она раскинулась в пределах от Рогов, Саяно-Алтайского Нагорья и занимает почти всю Хакасско-Минусинскую котловину. В республике проживает около 500 000 человек. В Хакасии насчитывается 5 городов республиканского значения и 8 районов. Самым крупным районом считается Таштыпский. Он раскинулся на юге региона и занимает не менее трети территории республики. Центром Таштыпского района является село Таштып. Оно находится в просторной долине, в 150 км от хакасской столицы Абакана. Казачий пост на этом месте появился в 18 веке. Он служил для защиты от набегов джунгар, а потом стал центром православной культуры среди хакасов. В конце 19 века сюда потянулись переселенцы из Центральной России, и пост превратился в станицу, а потом и в село. Сейчас в Таштыпе проживает около 6000 человек. Таштыпский район известен на всю страну благодаря заимке Лыковых, которая находится в глухом месте на самом юге района. Сейчас это территория заповедника Хакасский. Староверы в этих местах жили еще в начале прошлого века. В 1929 году 6 семей Лыковых ушли в самые безлюдные места и поселились в глухой тайге. В 1978 году отшельников случайно обнаружили геологи, а знаменитыми их сделал журналист Василий Песков, который в «Комсомолке» опубликовал статью «Таежный тупик». Сейчас от большой семьи старообрядцев осталась только Агафья Лыкова, которая продолжает жить на заимке. Еще одной достопримечательностью района является «Горячий ключ» или «Абаканский аржан». Термальный источник находится на склоне долины реки Бедуи. Температура воды колеблется от 37 до 40 градусов. Вода слегка газированная, немного пахнет сероводородом. О целебных свойствах воды было известно давно. Когда-то «Горячий ключ» назывался «диким курортом». С разных сторон к нему проложили 5 троп, по которым шли желающие исцелиться. Секрет популярности источника прост. Считалось, что вода из аржана способна вернуть молодость и продлить жизнь.
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

0: писатель.
1: Хочу все знать.
2: Инерциональная навигационная система, ИНС, это устройство, которое использует гироскопы и акселерометры для определения положения и ориентации самолета в пространстве. ИНС не зависит от внешних сигналов и может работать автономно.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка искателей. Энри Лалашвили. Ликвидация.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!
2: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
1: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
2: «Имеет значение» каждый день на радио «Искатель».
1: Больше знаешь – сильнее станешь.
2: Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на радиоискатель.ру, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

0: Искатель. Вы слушаете радио Искатель.
1: Уронит ли ветер в ладони сережку ольховую? Начнет ли кукушка сквозь крик поездов куковать? Задумаюсь вновь и как нанятый жизни столковываю, и вновь прихожу к невозможности истолковать.

Видимо, жизнь не такая уж вещь пустяковая, когда мне ничто не похоже на просто пустяк. Сережка ольховая выше любого пророчества, тот станет другим, кто тихонько ее разломит. Пусть нам не дано изменить все немедля, как хочется. Когда изменяемся мы, изменяется мир. Сережка ольховая, легкая, будто пуховая —

никогда мне ничто не похоже на просто пустяк. Яснеет душа переменами неозлобимая, друзей не понявших и даже предавших прости. Прости, пойми, если даже разлюбит любимая. Сережа.

Развиваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

пораньше и перед сном, и скажу перед сном, и скажу: ах, мама,

0: Правила искателей.
1: Многие несчастья в жизни людей возникают из-за лени. Чингис Айтматов. Для радио «Искатель».

0: голоса.
1: Радиоискатель. Хочу все знать.
2: В один с вами день родились в среднем 20 миллионов человек планеты.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

небо, солнцезащитный взгляд. Мне бы ключик от этой дверцы, в ампуле быстрый яд. Похоже, забили на все капитан.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: В ходе исследования выяснилось, что мужская борода смягчает удары и защищает кости челюсти. Ученые в лаборатории в рамках эксперимента били тяжелым молотом по кости, обернутой шерстью, и по кости, обернутой просто кожей. Кость без защиты и бороды разрушалась в 100% случаев, а с бородой только в 45%.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Музыка искателей.
1: «Кардиганс», «Ромео и Джульетта».

Стараться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: Все отсеивается. Только Эверест остается.
2: Федор Конюхов. Для радио «Искатель».

0: искатель. Хочу все знать.
1: В среднем дети смеются около 400 раз в день, а взрослые только 15.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Радио Искатель.
1: Я вышел ростом и лицом, спасибо, мать.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Древние римляне, продавая рабов, предоставляли гарантию. Если раб покончил с собой в течение 6 месяцев с момента его продажи, новый владелец мог потребовать у предыдущего полного возмещения средств.
0: Хочу все знать.
2: Радиоискатель.

0: Музыка. Музыка искателей.
1: Сергей Мазаев. «Граница». Таежный роман.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: правила искателей.
1: Все в жизни нужно зарабатывать трудом, талантом и способностями. Даже везение. Сергей Бубко. Для «Радиоискатель».

Так и жил, подражая всяким, с кем не свяжись. И чужая, чужая, ты была моя жизнь. Я тобой не торгую, а на самом краю начинаю другую, но до не

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L номер FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: Слушайте «Радиоискатель».
2: С сегодняшнего дня прошу считать имя.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Бразильский футболист Джованни Элбер, будучи игроком Штутгарта, однажды получил в первом тайме желтую карточку за разговоры с судьей. На второй тайм он вышел, демонстративно заклеив рот красным скотчем.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Музыка. Музыка искателей.
1: Стиллерс Уилл. Бешеные псы.

Развиваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: Секрет быть скучным состоит в умении рассказать о себе все.
2: Оскар Уайльд, драматург. Для радио «Искатель».

над спортивной ареной капризное солнце, и удача не каждому будет светить. Вы на бой провожаете ваших питомцев, этот взгляд никогда мы не сможем забыть.

кто нас выводит в люди, кто нас выводит в мастера. В этом зале вы нам не читали морали, просто место нам всем в вашем сердце нашлось. Просто в ваших глазах мы порою читали и улыбку, и гнев, и безвыходность слез. Да разве сердце позабудет того, кто хочет нам добра, того, кто нас выводит в люди, кто нас выводит в мастера. Все отдав до конца трудный день отработав, вы о завтрашнем дне начинали мечтать. Вы конструктор побед, королев наших взлетов. Мы вам верим и, значит, должны побеждать. Да разве сердце позабудет того, кто хочет нам добра, того, кто нас выводит в люди, кто нас выводит в мастера. Мы уйдем, чемпионы, просто спортсмены, вам с другими придется с нуля начинать. Вы таланту и мужеству знаете цену, пусть другие научатся вас понимать.

0: выводит в люди, кто нас выводит в мастера.
1: Радиоискатель.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Авиационный двигатель – это сердце самолета, которое обеспечивает его движение. Существует два основных типа авиационных двигателей – поршневые и реактивные. Поршневые двигатели используются в небольших самолетах, а реактивные – в больших пассажирских и военных самолетах.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Андрей Мягков. Служебный роман.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: Каждый год я уезжаю на рыбалку на Камчатку. Невозможно описать, какая там нереальная красота. Чудовищная рука человека еще туда не дотянулась. Гейзеры, вулканы, медведи бегают. Какая-то непонятная рыба плещется. Сказка просто.
2: Александр Абдулов. Для радио «Искатель».

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

0: каждого из нас на свете есть места, что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там дышится легко, там мира чистота. Нас делают на миг счастливее и моложе.
1: Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Столица Индонезии Джакарта – один из самых загруженных городов мира. В 1992 году власти приняли закон, запрещавший проезд машинам, в которых менее трех человек. Постепенно в городе сложилась целая индустрия пассажиров по найму, называвших себя «жокеями» и зарабатывавших до 15 долларов в день. Среди жокеев было много женщин с грудными детьми, ведь нанять их было дешевле, чем двух людей по отдельности. В 2016 году закон отменили.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.
2: Вот перед нами лежит голубой Эльдорадо, и всего только надо опустить паруса. Здесь, наконец, мы в блаженной Истоме утонем.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Элтон Джон. Almost Famous.

Искатель. Вы слушаете Радио Искатель.